Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru. Рекорд. Транслятор.

Радио Рекорд. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-62920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.
1: Лето!

0: Транслята на рекорде.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.
2: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: танец лета
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Оливер Хелденс, Райдер и Young Punks. AEIOU.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!

0: встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6

0: 6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Джилент J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gilentrus.ru.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

Все говорят, что я маменькин сынок. Но мама сказала,

Внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Питере в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+.

0: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.

0: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
1: Новый трек на рекорде.

0: Рекорд реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Дэнс лето.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Dento Plus уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Dento Plus. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
4: Мам, а когда у меня будет своя комната?
5: Скоро будет, солнышко.
6: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
7: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
6: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
8: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. Боттега.
11: Ленина, 32.
10: Вкусное начало дня.
12: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеск авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
8: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лео.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белое. Снежная королева» состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-Волга. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года. Выпуска комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на compugeta.t2.ru.
10: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной серии.

0: Модернизированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
3: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
2: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
4: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
4: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
5: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
6: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодняк!
4: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.
7: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэшби. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
12: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Реклама.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: 0+.
4: Забудь все, что ты знал. 4×4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
13: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
16: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
17: В «Ленте».
18: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер «Джилент J6». Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. «Джилент J6» с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gilentrus.ru.
19: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

Олимпиаде команда алхимиков получила золото.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
2: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
4: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
4: Мам, а когда у меня будет своя комната?
5: Скоро будет, солнышко.
6: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
5: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
6: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
7: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
10: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30%. На все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
9: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
10: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.

Внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Питере в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+.

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: Суперчарт. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Йоу, всем привет, всем выходных, с вами Никита Бурягин, и это новый 950-й выпуск Суперчата. Диджей Фил у нас в Китае, говорим ему и шлем отличнейший нихао с просторов Петербурга, конечно, вот так взял и улетел. Поехал исследовать новые технологии, Филипп для нас, конечно же, привезет что-то потыкать. Филипп всегда привозит нам что-то потыкать из разных стран. Мы говорим: Фил, остановись, нам этого больше не нужно, но нет, он настаивает, но ничего страшного, скоро технологии доберутся и до нас. Диджей Фил обещал. Сегодня суббота, 15 августа, с чем я вас и поздравляю. Погода отличная, настроение тоже. А ровно через неделю Радио Рекорд празднует свой день рождения. Друзья, в следующую субботу вас ждет праздничный эфир, розыгрыши фирменных подарков, билеты на наш флагманский фестиваль «Белая снежная королева» и главный специальный выпуск Суперчата. Какой именно, пока сюрприз. Все узнаете ровно через неделю. Оставайтесь на волне Радио Рекорд в своем городе. Вернемся к рейтингу самых популярных танцевальных треков недели. И открывает чарт на 33-м месте Джоэл Кори с синглом «Whisper». Новинка прошлой недели. Пока.

0: На 32-м месте новинка этой недели – меланхоличная классика конца 80-х в современном клубном прочтении. Звезда немецкой EDM-сцены Класс представляет свою версию знаменитой Wicked Game. Следом на 31-й строчке Divac с треком Slow Down, опустившимся на две позиции.
1: Рекорд Суперчарт. 31-е место.

0: Девятое место и вторая новинка этой недели. Ловите горячую коллаборацию двух мировых суперзвезд. Трек «Everything Fine» от бразильского хитмейкера Алока и Дженнифер Лопес. На 28-м месте Тиесто и Оливия. Как же мне нравится ее фамилия. Себастьянелли с треком «Don't Lose Your Head», который теряет не только голову, но и позиции в суперчате. Увы.
1: Рекорд суперчат. 28-е место.

0: это Суперчат, и с вами Никит Бурягин. Только что в эфире прозвучала третья новинка недели. Европейская синти-поп-классика конца нулевых получила новое динамичное дыхание. Слушаем прямо сейчас на рекорде фестивальную новинку «Аляйн» от звездного дуэта «Афроджек» и «Гил Глейс». Впереди немного полезной информации и сразу продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей «Рекорд ВКонтакте». Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
2: Ну, плюс немного мемов.
1: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Суперчарт флешбэк. Лидеры прошлых лет.

0: Рекорд Суперчарт.
1: Йоу-йоу, Рекорд! Вы слушаете 950-й выпуск главного танцевального суперчарта страны от Радио Рекорд. Я Никита Бурягин, и 25-я строчка за Тиесто и Калиб Арендондо с красивым инструментальным треком «Эхо Сакс Финале».
0: Рекорд Суперчарт.

0: давайте вспомним треки, которые открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: 30 место. Джоэл Кори. 32 позиция. Класс. 31 место. Дивак. 30 строчка. Милки. 29 место. Алок. 28 легенда Тиесто. 27 строчка. Сони Фодера. На 26 месте Афроджек. 25 место за Тиесто. 24 позиция Эбен. 23 место Дипло. 22 место Карлита. 21 позиция Хьюги. А пока мы с вами наслаждаемся 950-м выпуском Суперчата, неожиданно позвонил Филипп. Слышно было отлично. Видимо, технологии в Китае уже скакнули далеко вперед. В общем, не это важно, а важно, что он очень просил напомнить вам, что в октябре фестиваль «Трансмиссия» возвращается в столицу с фантастической постановкой «Портал». Разные миры нам обещают, топовые российские диджеи будут, зарубежные гости, настоящие звезды. Ален Вотс и Ронски Спид. Фил там тоже будет, конечно. Фестиваль «Трансмиссия Портал» 16 октября, Москва, VK Stadium, 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Подробности и билеты ищите на сайте transmissionfest.ru 18+. Возвращаемся к Суперчату, мы подошли к 20.

0: Record реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: Рекорд Суперчарт.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
2: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
4: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Это суперчат от Радио Рекорд. На 11 месте Don't Wanna Go Home от итальянского трио Медуза и британского вокалиста Генри Кимамайла. Мы вплотную подошли к вершине нашего чата. Но перед этим давайте вспомним всех участников из второй десятки. Итак, места с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: 20-я строчка. Глеб Филипченко. 11-е место. Арджи. 18-я позиция. Дон Диабло. 17-я строчка. Бабина. 16-е место. Бауза. 15-е место. Фишер. 14-я строчка. Ирбукс. 13-е место. Робин Шульц. 12-е вновь за легендой Тиесто. 11-е место. Медуза. Рекорд Суперчат в эфире. Это были треки из второй десятки. И мы переходим к лидерам, возглавляющим наш рейтинг. Десятку сильнейших недели открывают Анима и Джоджи с треком Beautiful. Эта коллаборация продолжает завоевывать сердца слушателей по всему миру. И у нас поднялась на две позиции вверх.

0: На Радио Рекорд продолжается. Второе место на этой неделе занимает дуэт Outer и 54 Ultra с треком Talk to You, который продолжает уверенно держаться в топ-3 и поднимается на одну позицию вверх. Совсем скоро мы узнаем победителя суперчата сегодня, а пока давайте вспомним всех исполнителей, которые прозвучали в первой десятке.
1: Рекорд суперчарт. Первая десятка.
0: Anima, 10 место. 9 позиция. Алло. 8 место. Кункс. 7 место. Боб Синклар. На 6 позиции. Келвин Харрис. 5 место. Эвелин Рокстон. 4 строчка. Биби Рекса. 3 место. Эй. 2 позиция за Another. Это были места с 10 по 2 в рекорд суперчате. И настал момент назвать победителя этой недели. Лидер 950-го суперчата возвращает себе первую строчку. Хьюгель и Майл Энджел, Ультра Нейт с их фантастическим летним хитом Moving to the Sun. Уже 6-я неделя на вершине чата. А я напоминаю, друзья, что суперчат создается на основе ваших лайков и добавлений треков в избранное на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Поэтому вы всегда можете что-то изменить. Запись этого и предыдущих выпусков суперчата, а также плейлисты ищите в наших Telegram и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Ищите по хэштегу суперчат. И не забывайте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставайтесь на волне рекорда, ведь в 9 вечера стартует клаб-чат, в котором DJ Demixer представит топовые клубные треки этой недели. А с вами был 950-й суперчат. Я Никит Бурягин. Слушайте Радио Рекорд суперчат. Специальный праздничный выпуск в следующую субботу. Он будет у нас день рождения.

0: Рекорд. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
4: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
2: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 881-42-59-47-47.
5: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодняк.
1: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30%. На все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6. Кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-группа Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру, 12+.
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: радио.
1: Внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая. Снежная королева» состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
4: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
6: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
2: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
4: Мам, а когда у меня будет своя комната?
5: Скоро будет, солнышко.
6: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
5: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
6: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47. Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
5: Нет.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
5: Милый, собираем чемоданы.

Если у женщин так хорошо развита интуиция, то почему они все время о чем-то спрашивают?

0: Sport реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Дэнс-лето
7: на рекорде.
5: И размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Дэнс-лето
7: на рекорде.

Radio. Yeah.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу, будешь видеть рекламу про рыбу.

Внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Питере в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+.

0: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Рекорд. Рекорд.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный, и прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт, чарт с лучшими клубными танцевальными новинками, которые мы собрали для вас за эту неделю. И начинаем мы, конечно же, со свежей работы. Боб Синклер, Текила энд Ибиза.
0: Рекорд Клаб Чарт, 30 место.

0: реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campgeta.t2.ru.
0: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.
5: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Моти, Валенсия.

Сразу два легендарных продюсера открывают у нас тройку лидеров Рекорд Клаб Чарта. Соломон и Скриллекс, Рампта. Далее на втором месте Фишер, What a Life. Именно Фишера мы только что, кстати, с вами и прослушали. Ну а на первое место врывается и взлетает Camel Fat, Unique Moment, с чем мы его, собственно, и поздравляем. Он прибавил за неделю более 10 позиций, с чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну а с вами мы увидимся ровно через неделю в это же прекрасное время вместе с диджеем Демиксером и Радио Рекорд. Всем пока!

В эфире главный танцевальный, стартует шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и в ближайшие 3 часа будем с вами классно проводить время, общаться, тусить и, самое главное, отдыхать Рекорд за всю эту рабочую неделю. Друзья, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд», как проходит ваша суббота, что интересного происходит вокруг вас, ну и в целом, как настроение. Не забывайте передавать ваши приветы. Все самое хорошее и интересное будет здесь через пару минут. Ну а пока делаем громче, это все шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Погнали! Рекорд

продолжается наша вечеринка «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Давайте переходить сразу же к вашим приветам и посланиям. И есть такое от Марата. Виолетта, привет из холодной летней Перми. Ну что, заканчивается завтра мой отпуск. Последний день и с новыми силами выхожу на работу. Но зато отдохнул хорошо и уже успел набраться сил. Хочу передать привет Сильверу и спасибо тебе. Помог морально с машиной. А Виолетта, тебе хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. А вот пишет Сильвер, Виолетта, хорошего эфира, студии, позитива и хорошей ночи. Слушателям респект, йоу, гуляй, народ. Особенный привет Виктору Комлеву, Женьку, который господин граф, и, конечно же, Марату, которому остался всего один день до окончания отпуска. Марат, он не последний, и все будет огонь. Ну и, конечно же, мое сердце, моя душа кричит на весь Ростов-на-Дону. Аля, все будет хорошо, верь мне! И еще вот такой есть привет, добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой подруге Линочке. Вдруг она сейчас за рулем и слушает рекорд. А также привет всем рекордсменам, пусть зажигают. Это Юшинка. Друзья, напомню, что также вы можете оставлять ваши послания при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Делайте это прямо сейчас, зачитаем уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд Пати». Двигайся с нами.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

продолжается наш шоу «Рекорд Пати». Добрый вечер всем, друзья, кто вместе с нами, кто в отличном настроении и на волне рекорда. И давайте прямо сейчас переходить к вашим приветам и посланиям. Накопилось их уже здесь приличное количество, что безумно радует. Вот пишет, например, Надюшка. Виолетта, привет. Поздравь, пожалуйста, новоиспеченных молодоженов Светлану и Алексея. Желаем им семейного благополучия, счастья и бесконечной любви, взаимоуважения, доверия и только ярких эмоций по жизни. Надежда, Михаил, Антон, все близкие и родные, поздравляем вас от всего Радио Рекорд. Вот и пролетела очередная неделя, пишет сладкий стекловат. Снова рекорд Пати с Виолеттой. Все ли барышни намазались медом? А, кстати, тема актуальная, друзья. Медовый спас. Кто как отметил? Может быть, были все-таки это такие, например, я. Я в медовый спас мазала подошву медом, не буду скрывать. Яблоки не поела, но мед тоже употребила. Было очень и очень вкусно. Липко весь песок собрала по пути. С медовым спасом всех, продолжает сладкий стекловат. Обнял, поцеловал, пожал руку. Будьте внимательны, не связывайтесь с липовым медом. Почему же? А, отличного всем вечера и настроения. Виолетта, зажигай, погнали. Все, теперь ваш месседж понятен. И еще, далее кто же нам пишет? Добрый день, рекорд из города Риги, из Латвии. Кто со мной в школу 1 сентября? Пошли бодро. Обнимаю, родители. Жду вас 1 сентября уже, пишет рижский житель. Вот такие вот есть послания к этой минуте. Если и вы готовы оставить свое, отправляйте при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

0: лета.
1: Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Добро пожаловать, друзья! Вы слушаете вечеринку шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта Юшкина, и прямо сейчас присылайте ваши классные приветы. Рассказывайте, делитесь, чем занимаетесь этим субботним вечером при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Буду зачитывать все самое классное через пару минут, ну а пока делаем громче прямо сейчас, ведь это шоу «Рекорд Пати».

продолжаем согреваться здесь, в эфире Рекорда. Всем добрейшего вечера, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Давайте переходить к вашим приветам и посланиям, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале Радио Рекорд и в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Вот пишет Михаил. Виолетта, привет, поздравь, пожалуйста, наших любимых друзей с днем бракосочетания, Светлану и Алексея. Желаем счастья, любви, удачи, взаимоуважения, ярких эмоций и бесконечного благополучия. Семья Чиндиных и Новожиловых. Далее пишет Александр. Привет передают Джамику, Захару, Славе, а также ведущим Радио Рекорд от Сани. Спасибо большое, приятно. Виолетта, приветик! Передай привет от Александра из Вологды, привет сестре Катюшке и маме Светлане. Пусть ложатся спать и отдыхают. Ну а что, уже пора, да, как говорится. Далее есть еще пару приветов. Я уважаю Радио Рекорд, стабильно хорошая радиостанция. Я с вами уже лет так 5, бодрящая, пишет рижский житель. Приятно, тоже вас благодарим. Так, и еще есть какой-то вот привет в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Привет, Виолетта, передаю привет моей семье и друзьям. Мы прилетели домой в Надым, кайфуем, давайте так, отдыхаем. Всем хороших выходных и отпуска. Спасибо большое за крутой эфир. Спасибо вам, друзья, за то, что с нами. И впереди у нас еще очень много сюрпризов для вас. Рубрика знакомства, да, сегодня обязательно она будет. Так что оставайтесь вместе с нами. Это все шоу Рекорд Пати.

Кстати, всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте зачитаем еще ваше послание. Вот пишет Федор. Срочно сюрприз! Начинает он свой привет так. Радио Рекорд, привет с отдыха из солнечной Абхазии. Мы тут отдыхаем с семьей этим летом. Особенный привет моей жене Вете Ворончихиной. Передайте, что я ее очень люблю, а всем остальным хорошего окончания лета. Ох, грустно это все звучит. Но надеемся на наше, да, общее хорошее настроение. Что еще делать остается? Так, еще 10 лет, сколько вас слушаю, впервые написал, получается, вам респект. Ну, спасибо, спасибо. И вам респект, друзья, за то, что вместе с нами. И еще есть такой сладкий стекловат с медовым спасом. Вновь поздравляет всех. Кстати, обсуждали с вами эту тему, друзья, есть ли такие, кто успел отметить. И еще вот пишет Генри. Виолетта, добрый вечер, хорошего эфира и отличного настроения всем слушателям. Прекрасные, друзья, сегодня слова. Давайте напомню наши координаты, телеграм-канал Радио Рекорд и наш чат мобильного приложения Рекорд. Оставляйте и вы свои приветы, в том числе голосовые, будем слушать совсем скоро, ведь это все шоу Рекорд Пати, и мы продолжаем.

продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Давайте передавать ваши приветы и послания. Есть такое. Екатерина передает привет своей новой подружке Наталье Новоселовой с улицы Буденного, 21, корпус 1. Желает прекрасного настроения, чтобы оно всегда было прекрасным. А дочка Аня радовала, и чтобы жилось тебе, Наташа, в солнечном городе комфортно и радужно. А друзья всегда поддержат и развеселят. Рада, что с тобой познакомилась. Катя, обнимаю. Вот такой прекрасный привет. И еще привет парню с перекрестка улицы Баныкина-Советская. Тольятти. Стояли 3 минуты и болтали обо всем. Какие у нас сегодня интересные приветы. Всему коллективу Радио Рекорд передаю привет. Слушаю вас. 18 лет. Вы лучшие. От Сани. Спасибо. И еще я опять собираю народ, пишет Евгений Юрьевич. Пожалуйста, передайте привет Надежде в ЕКБ. Моей землячке, однополчанке Надюша. Все будет замечательно. Надо только подождать. А я вот считаю, что не надо ждать, надо действовать, друзья. Если чувствуется, что пора, значит пора. Все, пора танцевать. Танцуем дальше вместе с Рекордом. Это все шоу «Рекорд Пати». Впереди рубрика «Знакомство». Оставайтесь.

0: лето.
1: В эфире главный танцевальный, стартует рубрика «Знакомство». Это все шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Там как раз-таки в закрепленных сообщениях есть наш чат, где вы можете рассказывать о себе, присылать, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы познакомиться и пообщаться. Рассказывайте, естественно, и присылайте ваши фотографии. Все ваши анкеты зачитаю уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.
2: «Рекорд Пати».

наша вечеринка шоу «Рекорд Пати» продолжается. И прямо сейчас переходим в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Давайте посмотрим, кто же здесь готов знакомиться, общаться. И вот пишет коммуникабельный Вологда 37. А вот будет ли какая-то фотография от вас или ваш псевдоним какой-то творческий? Вот пишет Илюха. Всем привет, я Илья, мне 27. Живу в Нижнем Новгороде. Работаю машинистом на поездах. Хотел бы найти девушку. Илюх, а вот давай оставляй свой номер телефона, и мы как раз-таки и позвоним. Расскажешь более подробно, какую девушку хочется найти. Друзья, кто вот прям, ну, в очень активном поиске, уже вот замучился искать и ждать, присылайте ваш мобильный телефончик, наберу, и узнаем как раз-таки о вас поподробнее, познакомимся со всей страной сразу же. Тоха пишет, Санкт-Петербург, 40 лет. Эля пишет, всегда интересно. Эля, а что так скромно? Где твоя фотография? Мальчики хотят на тебя поглядеть. Калуга, 42, креативный, неповторимый, и это все сладкий чеснок. Вот так пользователь у нас подписывается. И еще вот Иван пишет, ищу девушку, 20-25 лет, люблю слушать Киш и Радио Рекорд. Спасибо большое тебе, Рекорд. Познакомлюсь с такой же девушкой по характеру. Спасибо, Радио Рекорд. Иван, ну очень хочется тебя с кем-нибудь познакомить. Девчонки, пишите и вы. Вот такие у нас парни готовые. Кофеман, люблю рано утром где-нибудь выпить кофе. Красногорск. Замечательно. Друзья, пишите ваш мобильный телефончик, кому-то из вас наберем и еще и фирменный мерч подарим, между прочим. Это все шоу Рекорд Пати, и мы соединяем сердца. Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

прикреплять вашу фотографию. А помимо ваших анкет, вот есть еще Димка. Всем привет. Поздравляю Анну Крапивину с днем рождения, с 26-летием. Поздравляем от всей нашей дружной команды «Радио Рекорд», кстати. Виолетта, приветик, на связи Истра. Передай, пожалуйста, привет нашей компании. Сейчас отдыхаем на рыбалке. Таня, Андрею, любимому мужу Евгению, с вами уже давно самое любимое радио. Спасибо за лучшие эфиры, ваша Анна. Анечка, спасибо, очень приятно. И еще пишет Александр, привет Ольге из ЕКБ. Прекрасно, друзья. Время приветов у нас, кстати, продолжается. Давайте сделаем эту ночь яркой, максимальной. Делайте погромче прямо сейчас. Это все шоу «Вечеринка Рекорд Пати». We're the future.

завершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Меня зовут Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я желаю вам отличной ночи и помните, жизнь...

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд! Рекорд

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.